На земле празднина. Само стане у пепели. Бога не веч. Добродошли в незнание.